мир, моя правда, бай. Ну, да, сник, он сердце живет, а ты не прай, то сник, в этом закону край. Играй, тебе сержи, да, тут мир, моя правда, бай. Ну, да, сник, он сердце живет, играй, играй.